0: Слушай и уживай. Слушай и уживай.
1: Оставлен сам веч, друго лето чек.